0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam. Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня суббота, 20 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 22-27 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменно без осадков до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 24. Возможен дождь переменная.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: заряжаем FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На сегодня субботу, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 22-27 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная преимущественно без осадков до плюс 27.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.
2: Новинка на Джим ФМ.
4: Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня субботу, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 22-27 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменно без осадков до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 24. Возможен дождь переменная.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: Хотите познакомиться с Самодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на «Металлургов 80». Выгодные цены, специальные предложения и акции на «Амодой Джейку». Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в «Акаме Запад», «Металлургов 80». Запись 222-21-21. ООО «Автоперекресток». Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж «Акаме Запад», Екатеринбург, «Металлургов 80», 0+.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Всем привет! На GMFM гороскоп на сегодня субботу, 20 июня. Овен. Отличный день для саморазвития. Телец. Сегодня лучше провести день на свежем воздухе. Близнецы. Поблагодари себя за проделанную работу. Рак. Работу с документами стоит перенести, либо доверить специалисту. Лев. Домашние мини-приключения порадуют больше, чем поездки. Дева. Поддерживай нейтральный деловой тон в общении. Весы. Сократи список дел и при необходимости делегируй. Скорпион. Тактичность избавит от лишних недоразумений. Стрелец. Сделай ревизию желаний. Покупки лучше обдумать заранее. Козерог. Сегодня лучше полагаться только на собственные ресурсы. Водолей. Разбей задачи на части. Так будет легче обойтись без помощи. Рыбы. Приятная новость найдет тебя там, где не ждешь. Сюрприз.
1: Реклама. Решительные и хрупкие. Нежные и строгие. Сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
2: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80. 0+.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья и кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходит экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На сегодня субботу, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 22-27, тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.

0: Подожди.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
1: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амода и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21.
3: О, Автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80. 0+.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатерина. Оренбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП Погиб Александр Иванович, ИНН-66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80, 0+.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102,5.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 187 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны сбили над приграничными регионами, а также над Московской областью, Крымом, Черным морем и другими. В Екатеринбурге прошла Уральская ночь музыки. Людей было столько, что в центре возникло настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, сообщает Царьград. Гражданам, желавшим воспользоваться общественным транспортом, приходилось преодолевать скопление людей, чтобы добраться до вагонов. Урны в центре города завалили мусором. Вопреки прогнозам, погода в день фестиваля была прекрасная, и на этот раз дождь не помешал зрителям фестивальных площадок наслаждаться музыкой. В Екатеринбурге в преддверии выходных был снят особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. Пожарная обстановка стабилизировалась, а погода способствует снижению класса пожарной опасности, сообщает «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Но горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву, валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. Особый противопожарный режим с 19 июня отменен и по всей Свердловской области. 7 краснокнижных соколов-балабанов выпустили в лесах Свердловской области для восстановления популяции. Птенцов вырастили в центре реабилитации диких животных «Халзан». Для адаптации соколят в лесу специалисты установили искусственные гнезда. Несмотря на то, что соколята уже покрываются перьями, летать они еще не могут. Предполагается, что они начнут летать примерно к полутора месяцам, а полная адаптация птиц к самостоятельной жизни займет около 2 месяцев. До этого времени специалисты центра продолжат подкармливать птенцов натуральной пищей, чтобы сформировать у них охотничьи навыки, сообщили в департаменте информполитики. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. Соревнования проходят во Франции с 16 по 21 июня, передает ТАСС. В финале сборная России, которую составили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, победила хозяев турнира команду Франции со счетом 45-39. Спортсмены из России выступают на чемпионате Европы во Франции без национальной символики. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня субботу, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 22-27 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 24 возможен дождь, переменная.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905. 235-0905.
4: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Jam FM.

0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
1: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
1: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово-365».
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21.
2: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
4: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam.FM.
7: Привет! Анна Бузова ответила на вопрос о своем браке. Вот уже много лет поклонники гадают, состоит ли девушка в официальном браке со своим избранником-бизнесменом Константином Штрыкиным. И только сейчас младшая сестра певицы решила расставить все точки над «и». Она решила сделать официальное признание в социальных сетях. Анна отметила, что они с бойфрендом узаконили свои отношения, однако предпочли отказаться от пышного празднования. Блогерша поделилась, цитирую: «У нас все абсолютно было не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было просто волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем». Сейчас Анна носит малыша под сердцем. Она сообщила о своем положении в апреле. Поклонники искренне рады за звезду и желают ей крепкого здоровья и легкой беременности. Ну а мы присоединяемся. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Всем привет! На Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 20 июня. Овен. Отличный день для саморазвития. Телец. Сегодня лучше провести день на свежем воздухе. Близнецы. Поблагодари себя за проделанную работу. Рак. Работу с документами стоит перенести, либо доверить специалисту. Лев. Домашние мини-приключения порадуют больше, чем поездки. Дева. Поддерживай нейтральный деловой тон в общении. Весы. Сократи список дел и при необходимости делегируй. Скорпион. Тактичность избавит от лишних недоразумений. Стрелец. Сделай ревизию желаний. Покупки лучше обдумать заранее. Козерог. Сегодня лучше полагаться только на собственные ресурсы. Водолей. Разбей задачи на части. Так будет легче обойтись без помощи. Рыбы. Приятная новость найдет тебя там, где не ждешь. Сюрприз.
1: Реклама.
2: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
3: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
2: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Внимание новым владельцам «Хёнде». Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на сибирском тракте 30 или по телефону +7 343 293 31 86.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим объявлен в 10:24. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, отметил глава региона. В целях безопасности на территории региона могут вводиться ограничения в работе мобильного интернета. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседних регионах. Приемная кампания стартовала 20 июня в российских вузах и колледжах. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Даты окончания приема документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. 25 июля завершается прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места. При приеме на платные места подать документы нужно будет не позднее 20 сентября. Все сроки можно уточнить на официальных сайтах учебных заведений. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. Группа «Чайф» исполнила на прошедшей Уральской ночи музыки песню в память о Евгении Горенбурге. Она посвящена всем творческим людям, ушедшим в последнее время, рассказал лидер группы Владимир Шахрин. «Чайф» пел на Октябрьской площади у театра драмы уже после 2 часов ночи, а под утро завершил фестиваль традиционной акции «Светает». В екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня субботу, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 22-27, тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: В какой игре в детстве ты был круче всех? Ну что, почитаем еще?
3: Алена пишет: «Все детство играли в дворовые игры. Я очень хорошо прыгала в резиночки и была выручало. Всех выручала. А еще играли в ножички. Тоже очень хорошо. Получалось завоевывать соседние территории земли».
2: Да.
4: Было такое.
3: Молодец,
2: да? Надо же устоять. Ну там, да, действительно. Я бы сейчас с удовольствием, кстати, поиграл в ножички.
3: Девчонка.
4: Еще одна игра есть в ножички, в песочнице. Там вот нужно тоже подкидывать его буквой «Г», если ножичек загнешь, и как он воткнется.
2: Ну, то я есть, понял, но это песочница.
4: Да, если чем выше ручка, значит, тем круче.
2: Интересно.
4: Вот так, да.
3: Прикольно.
2: Александра написала нам: «Мы любили безумно играть с сестрой в школу. И вот был такой случай, это был 6 класс, и учебники выдали раньше, за месяц до начала учебного года, и мы всегда играли в школу». Не играла, Рит, в школу?
3: Играла, конечно, у меня даже доска была, она была от дверцы от ящика.
2: Таня пишет: «Всем привет, вспомнила сейчас, как мы в детстве играли в Элен и ребята, прям как по сериалу, строили дом, кухню, гараж, даже мотоцикл соорудили из подручных штук, ну и чисто, как в кино, все девчонки, конечно, хотели быть Элен, а мальчишки придумали свои роли, и получалось целое приключение, столько фантазии было, столько смеха, какие классные были времена».
3: Мы тоже играли в Элен и ребята, но до мотоцикла дело не дошло.
2: До мотоцикла?
3: Звучит мотоцикл.
2: Брутально. Но сообщение, которое мы сегодня решили выбрать, пришло от Наташи. В играх она побеждала, где нужно было бегать. Я всегда прибегала первой. Помню, как-то раз было две команды, и мы с мальчиком бежали, кто быстрее. Я победила. А команда соперника высказывала тому мальчику: «Тебя девчонка обогнала».
3: Ой.
2: Бедный парень.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
5: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
6: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите познакомиться с Амодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джей Ку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21.
8: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80, 0+.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.
5: ИП «Погиб Александр Иванович», ИНН-66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта, предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
6: Степаныч!
7: Да, сосед!
6: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
7: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
8: С ним любой шашлык получится как надо.
9: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Анита Цой высказалась о будущей жене сына. Певица рассказала, какой видит будущую избранницу своего сына Сергея. По ее мнению, мужчине подойдет та, которая будет похожа на его звездную маму. И речь не о внешних чертах, а о характере и интересах. Анита поделилась. Он очень меня любит, и мне кажется, он ищет такую же. Единственное, он не хочет, чтобы она была артисткой, а хочет, чтобы она была из его сферы – экономики и финансов. Главное, чтобы им было о чем поговорить. В детстве Сергей мечтал стать летчиком. Тогда он выступил вместе с Анитой перед публикой и заявил, что со сцены виден только зрительный зал, а с самолета можно рассмотреть всю землю. При этом у него хороший музыкальный слух, но он решил не идти по стопам матери. Отметьте, что Анита Цой мечтает о внуках, но сын не спешит создавать семью. Но значит, оно пока и не надо. Всему свое время. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: банку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на день открытых дверей в «Аками Запад». 21 июня в 11 часов на «Металлургов 80». Выгодные цены, специальные предложения и акции на «Амода» и «Джейку». Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в «Аками Запад», «Металлургов 80». Запись 222-21-21.
5: О, «Автоперекресток». Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж «Аками Запад», Екатеринбург, «Металлургов 80», 0+.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Джим ФМ.
8: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

0: Кольцово ввели ограничения на полеты. Аэропорт Екатеринбурга временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает Росавиация. Сегодня в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Примерно через час после объявления об угрозе беспилотников ввели ограничения в Кольцово. Росавиация также приостановила работу аэропортов Перми и Уфы. Центробанк снизил ставку на 0,25%. И это гораздо меньше, чем ожидали эксперты. Они прогнозировали снижение на 0,5% или даже процент. Регулятор продолжает смягчать денежно-кредитную политику и объясняет свои шаги прежде всего снижением инфляции. По данным ЦБ, если в январе она составила 6%, то к маю достигла уровня в 5,3%. В Свердловской области она тоже снижается и в мае составила 6,3%. Это минимальный уровень с осени 2023 года. В последние месяцы подешевели многие продукты, молочные, а также овощи, фрукты. Однако часть причин снижения инфляции – это временные факторы. И сейчас нужно еще убедиться в том, что дальнейшее замедление роста цен будет устойчивым, пояснила глава Уральского управления ЦБ Марина Мясникова, на которую ссылается агентство ИАН. Фестиваль «Коледа Плейс» начался в Екатеринбурге. Он проходит уже в 19-й раз и впервые без главного участника и вдохновителя, драматурга Николая Коледы. Он умер 2 марта. Фестиваль «Коледа Плейс» продлится 10 дней до 30 июня. На различных площадках покажут лучшие спектакли и постановки. Коллективы из разных городов будут бороться за гран-при. Бронзовую звезду, которая вручается лучшему спектаклю, лучшей актрисе, лучшему актеру и лучшему театральному ансамблю. Индия вышла в лидеры по числу трудовых мигрантов в России. Соответствующие исследования провели школа управления Сколково и группа компаний «Интруд». Сообщается, что прежде лидером всегда был Китай, откуда приезжали рабочие, менеджеры и предприниматели. По последним данным, специалистам из Индии выдали более 90 тысяч квот, а китайцам свыше 89 тысяч. Общее число квот превысило 278 тысяч, сообщает РИА. С 1 сентября этого года в российских школах начнут изучать арабский язык. Программу уже утвердили в Минпросвещении. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые переданы в Объединенные Арабские Эмираты, отметил министр Кравцов. Доллар на выходные 73,44, евро 84,17.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, в воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +17, завтра днем 19-24 выше нуля.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на день открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Amoda и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21.
7: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
0: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
0: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
2: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
0: Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите познакомиться с Амодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джей Ку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21.
5: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80. 0+.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Джем-ФМ 102.5. Джем-ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем-ФМ.
11: Привет! Фестиваль «Таврида Арт» впервые пройдет в Екатеринбурге. В этом году в столице Урала впервые проведут фестиваль «Таврида Арт». Он пройдет этой осенью совместно с фестивалем молодежи. Как пишет Global City, сам проект стартовал в Крыму и не покидал пределы родного края. Организаторы поделились. «Таврида Арт» покажет жителям и гостям Екатеринбурга большое шоу, а также подарит городу арт-объект, созданный резидентами арт-кластера «Таврида», как символическую связь Крыма и Урала. Фестиваль объединит 10 тысяч участников из разных уголков мира. Гостей ждут музыкальные шоу, книжная ярмарка, цирк «Шапито» и многое другое. Яркой частью события станет карнавальное шествие. Если в Крыму по улицам проходят артисты в карнавальных костюмах, то в Екатеринбурге в шествии будет участвовать молодежь мира. Ребята наденут свои национальные костюмы. Отмечу, что события хотят провести в сентябре. Ждем осени. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

чаще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Все поезда в сообщении с Крымом 20 июня следуют только до Керчи в связи с перекрытием движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Экспресс». Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная. С 10 июня в Крыму уже изменена схема движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, чтобы большинство составов ходили по региону в светлое время суток. Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на улице Минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов вплоть до декабря. Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз. Также в пункт можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства. Ранее за утилизацию автопокрышек нужно было платить. Новый руководитель «Ночи музыки», директор продюсерского центра «ЛАД» Екатерина Шубенко впервые выступила перед зрителями в новом статусе. На 12-м фестивале «Уральская ночь музыки» Шубенко вместе с сыновьями Евгения Гринбурга исполнила песню «Молодость» Александра Зацепина и заявила, что команда продолжит делать то, что делал Евгений Львович, и фестиваль продолжит жить. «Уральская ночь музыки» в этом году впервые прошла без своего создателя. 22 апреля музыкант и продюсер Евгений Гринбург скончался. Попрощаться с ним пришли сотни людей, пишет агентство ИАН. Певцу мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов ГАИ на 50 тысяч рублей. Судебные приставы уже открыли на него исполнительное производство, по которому в июле состоится заседание суда. 53-летнему Александру Махонину, это настоящее имя певца, грозит штраф в двукратном размере, то есть 100 тысяч рублей, или 15 суток административного ареста. Чтобы заработать на оплату штрафа, мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность. И уже готовится к выступлению в Москве, а в сентябре Махонин отправится с концертом в родной Екатеринбург, пишет телеграм-канал «Шот». Российские ботаники готовят к публикации «Черную книгу растений», которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов, и там будет не только известный всем борщевик, сныть, пырей ползучий. Издание поможет отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная «Черная книга флоры», в ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить уже в этом году. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, в воскресенье 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +17, завтра днем 19-24, выше нуля.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

буду меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здоровье 365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Роза Люксембург 19.
4: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
5: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Что хочет летом моя крошка?
8: Душа требует окрошку.
7: На квасе или на кефире?
8: На твой вкус. Главное, что... чтобы с майонезом ЕЖК. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Jam FM. 102.5. Jam.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Ольга Бузова покинула больницу ради выступления в Кремле. Певица настолько любит свою работу, что даже несмотря на пошатнувшееся здоровье, порадовала поклонников своим присутствием на одном из детских конкурсов. Как пишет Супер, Бузова не только приехала поддержать участников, но и даже спела ребятам. Артистка появилась на публике в инвалидном кресле. Недавно она сильно повредила ногу. Олю экстренно прооперировали врачи. Ранее в личном блоге она делилась подробностями произошедшего. Цитирую: «Я до сих пор в больнице, а выписки не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться». Всех присутствующих на торжестве настолько тронул героический поступок звезды, что они рукоплескали ей стоя. Фанаты отметили, что восхищаются мужеством певицы, ведь многие звезды отменили бы свой визит на мероприятие, а Оля приехала через боль. Ну а мы, конечно, пожелаем Оле скорейшего восстановления. Это Яна Ефимова, слушающая больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: сегодня вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время почитать ваши смс-очки.
3: Ну, я напомню тему, которая сегодня у нас вечером обсуждается. Она звучит так. Какая цитата или крылатая фраза подходит для описания того факта, что дома нет горячей воды?
2: Ребята, я читаю ваше сообщение. У меня вообще истерика. Просто истерика. Значит, Катерина нам... Давайте еще раз вопрос. Вот отдельно вопрос. Можно отдельно вопрос прочитать?
3: Да, я имею в виду.
2: Я добавлю потом, как бы.
3: Крылатая фраза или цитата, которая подходит для описания факта, что дома нет горячей воды.
2: О, тепленькая пошла.
3: О, да, но это из иронии судьбы.
2: Заскакивает вообще, это очень круто. Да, это прикольно.
3: Даша пишет, ля-ля-ля, я сошла с ума. Какая досада. Фрэкен Бог из Карлсона.
2: А, тоже подходит, да. А, смотрите, ситуация, вы заходите в ванну, а перед вами лежит тазик, и тут как бы просто здравствуй, просто как дела. Это очень круто. Я просто в моменте провожу все эти ассоциации, насколько это просто в сердечко.
3: В сердечко и отражает, какие наши слушатели с юмором все-таки люди. Вот Катя пишет, у меня моя цитата, пошла жарить воду.
2: Я тоже подумал о том, что действительно, когда вы идете в душ с холодной водой, вы как бы ее слегка, чуть-чуть нагреваете в моменте. Я думаю, что если бы... Ой, нет, это плохая идея, ну
3: кстати,
2: ладно.
3: Кстати, вот просто Катя, она не написала фразу, она просто пишет по теме, она пишет, в ожидании, когда соседи сверху пропустят горячую воду, и я помоюсь ближе к ночи, а то счетчики мотают. Так, мне кажется, многие делают.
2: Есть тема такая, согласен. Ну, кто живет, не знаю, там, ты на каком этаже живешь?
3: На 22-м.
2: Ну, это сильно высоко. У тебя прям сразу горячая
3: идет?
2: Нет,
3: я жду, когда она пробежится.
2: Да. А я когда с мероприятия возвращался, когда вот в квартире помню о том, что когда я возвращался, там часов в 5 утра, ну там с субботы
3: нужно
2: на воскресенье. Это просто, я ждал минут 40, чтобы она прибежала. Ну давайте так, я не в Екатеринбурге, поэтому я, наверное, поэтому подольше ждал. Ну, в смысле, я в другом городе был. Значит, Наталья нам пишет, а зачем вам летом горячая вода? Надо еще зимой холодную отключать. Аркадий Райкин говорил. Ну, это прям, ну, как бы супер подходящая цитата. Это конкретно про нашу ситуацию.
3: А я немножко перескочу, тут есть сообщение ниже. Тимофей пишет, если это песня, то Витас, песня, опера, припев. Вот это...
2: А он же в ванной поет. Он же ее в ванной поет.
3: Под холодной водой.
2: 100%. Ну, тут сразу говорят о том, что вот башкир нам говорит. Ну, может быть, возьмем, как бы, да, территориальную принадлежность. Значит, да здравствуй, чайник и тазик, да. Ну, не то чтобы это какая-то крылатая фраза,
3: может быть,
2: цитата.
3: Это его цитата.
2: Ну, может, ну, мы говорим о каких-нибудь там из фильма, знаете, из книги, какие-нибудь легендарные. И вот мне понравилась фраза. Игорь говорит: дорогой, дорогая, буду через 20 минут скипяти воду. А я подумал о том, что дорогой, дорогая, буду через 20 минут, поставь чайник. Ну, то есть, бывает же такое, когда поставьте чайник, чтобы здесь вот подходящее 100%.
3: Мне еще нравится сообщение. Сергей пишет: а нам все равно. Пишет в скобочках, так как можно зайти в фитнес-клуб. Кстати, да, так тоже многие делают.
2: Ну, это решение, да.
3: Да, это решение проблемы. Многие там уходят в гости кому-то мыться, напрашиваются. В общем, это все решаемо.
2: Топ номер один на данную минуту времени для меня написал Тимоха. Тимоха написал, вы заходите в ванну, там бежит прохладная вода, и он такой, холодно, холодно, но ничего. Поэтому, Тимоха, ты пока хедлайнер у меня 100%.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
8: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
7: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
9: Внимание новым владельцам «Хёнде». Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Джем.

0: Мечти на Jam FM.
1: Добрый день. На госуслугах стартовал прием заявлений в ВУЗы, сообщила Минцифра. С помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. ВУЗы готовы принять более 620 тысяч студентов на бюджетные места. Целевой набор – более 83 тысяч мест. Екатеринбуржцы, годами проработавшие на Уральском оптико-механическом заводе, рискуют остаться без

0: крыши над головой. Их выселяют из заводского общежития на Восточной 182. Жильцы, в том числе пенсионеры, в прошлом году начали получать соответствующие уведомления. А потом завод стал подавать иски в суды. Многие жильцы говорят, что им некуда идти. С точки зрения закона, предприятие имеет право выселить из служебного жилья тех, кто больше не работает на заводе. Но есть категории, которым в таком случае обязаны предоставить жилье взамен. Об этой проблеме жильцы рассказали генпрокурору Александру Гуцалу, который в пятницу провел в Екатеринбурге личный прием граждан, сообщает Я-1. Уральскую ночь музыки 2026 посетили 450 тысяч зрителей. Фестиваль прошел в Екатеринбурге 19 июня в 12-й раз. Было 110 площадок, на которых выступили 2500 музыкантов. Главной темой нынешней ночи стало 40-летие Свердловского рок-клуба, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга на 2,5 месяца закрыли улицу Пушкина от Малышева до Ленина. Там началась масштабная реконструкция. Рабочие будут ремонтировать улицу по очереди. С каждой стороны один из тротуаров останется открытым для пешеходов, заявляли в мэрии ранее. Проезжую часть на Пушкина сузят с 4 до 2 полос, а пешеходную, наоборот, расширят. Освободившееся место превратят в сквер с пешеходными и велосипедными дорожками, сообщает портал 66.ru. Работы на Пушкина продлятся до 1 сентября. Вместе с улицей Пушкина реконструируют и Вайнера, а там работы начнутся на следующей неделе. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, в воскресенье 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +17, завтра днем 19-24, выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Теплые

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на «Металлургов 80». Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амода и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. «Металлургов 80». Запись 222-21-21.
5: О, «Автоперекресток». Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, «Металлургов 80-0+.
6: Озонбанку 5 лет. А вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: И здесь снова музыка.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.
4: ИП «Погиб Александр Иванович», ИНН-66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта, предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону +7 343 293 3186.
5: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
6: Витамины Е, Ж, К.
5: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
6: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
7: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Джем FM 102.5. Джем.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Джем ФМ.
13: Привет! Катя Лель рассказала о несчастном случае на съемках. Певица рассказала о несчастном случае, который случился с ней пару недель назад. Она готовилась к номеру, шла в темноте и внезапно почувствовала, как оборвалась декорация. Артистка упала с высоты на руки и ноги и чудом не пострадала. Она поделилась. «Я не знаю, каким чудом меня кто-то поддержал. И я сгруппировалась, как кошка, и я сильно упала. Такой был грохот. Я вообще не поняла, что же произошло». На помощь Кате примчался Алексей Воробьев. Певицы даже хотели вызвать скорую, но она отказалась. Хватило приложенного к ноге льда. Дело обошлось лишь синяками. Катя, впредь будь осторожнее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
0: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
0: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
2: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
0: Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Джим ФМ.
9: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В аэропорту Кольцово сегодня вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщала Росавиация. В регионе с половины 11 утра действует режим беспилотной опасности. Ограничения с аэропорта сняли в 14:22. Угрозу беспилотников в субботу объявили также в соседних уральских регионах. 25 туристов пострадали в результате серьезной утечки хлора в пятизвездочном турецком отеле. Среди пострадавших 5 россиян. По информации телеграм-канала Шот, в отеле Астерия Фэмили Ресорт Сайт в Анталии во время обработки бассейна сторонней компании произошел сильный выброс хлора. Токсичные пары быстро распространились по территории. Бассейн экстренно оцепили. К месту прибыли скорые, жандармерия. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу. Впрочем, оттуда их быстро отпустили. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Турецкий Минздрав начал проверку в отеле. Театральный фестиваль «Коляда Плейс» открыли по традиции пенной вечеринкой. Она состоялась на проспекте Ленина, где в субботу собрались десятки человек. Фестиваль продлится 10 дней до 30 июня. Он впервые проходит без Николая Коляды. В этом году в программу вошли 26 спектаклей. Их покажут театры Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Твери, Ижевска и других городов. Спектакли пройдут сразу на нескольких площадках. В

0: поехали до театра камерном «Тюзе», в театре «Кукол», в театре «Щелкунчик» и учебном театре «ЕГТИ». В России взлетел спрос на электромобили. Как пишет телеграм-канал Мэш, сразу в 2.5 раза. Главная причина – опасения возможных перебоев в поставках бензина. Автосалоны говорят, что спрос живой, а не раздутый рекламой. Людей привлекают экономия на топливе, современный дизайн и новые технологии. Особенно много запросов из Крыма. Там интересуются даже двухместными и трехколесными моделями. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. Соревнования проходят во Франции с 16 по 21 июня, передает ТАСС. В финале сборная России, которую составили Яна Егоряна, Алина Михайлова и Александра Михайлова, победила хозяев турнира команду Франции со счетом 45-39. Спортсмены из России выступают на чемпионате Европы во Франции без национальной символики. Доллар на выходные 73-44, евро 84-17.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, в воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +17, завтра днем 19-24, выше нуля.

0: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80 выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Николь Кидман закрутила роман с влиятельным бизнесменом. Голливудская звезда активно устраивает личную жизнь после развода с кантри-певцом Китом Урбаном. В окружении Николь Кидман рассказали, что она добилась определенных успехов. Уже несколько месяцев она встречается с влиятельным бизнесменом из индустрии развлечений. Актриса не торопится рассекречивать бойфренда, но близкие друзья уже знают о переменах в ее жизни. Они сообщают... Отношения между ними развивались втайне ото всех и в течение последних нескольких месяцев, и пара старается не афишировать свои отношения. Ранее в окружении Кидман рассказали, что за ней ухаживает председатель совета директоров. Его зовут Пол Салим. Актриса и бизнесмен знакомы давно, у них есть общие друзья. В этом году они дважды встречались в компании. Пол в 2021 году развелся с женой Навин, у бывших супругов 4 дочери. Ну а я радуюсь за Николь, она достойна счастья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней джемнастике. Знакомимся с нашей очаровательной участницей. Зовут ее Лена. Она из Екатеринбурга, едет на работу, работает в школе. У них сейчас детский лагерь, который скоро закончится. И у Лены начнутся настоящие каникулы. Отпуск. Лен, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Как настроение?
3: Отличное, тем более я с вами.
2: А мы с тобой.
4: Ты такая бодренькая.
2: Да, потому что детский лагерь, он бодрит, да, ведь, Лен?
3: Вообще, стабилизирует.
4: И, видимо, потому что скоро отпуск.
2: Тоже, стимул ходить на работу. Ну, педагогам, на самом деле, заслуженно дают побольше отдохнуть. У вас, получается, там середина июля, да? И до 1 сентября? Где-то так?
3: Ну, нет, конец августа. Хотелось бы до 1 сентября.
2: А, ну, 1 сентября уже надо быть готовым во всеоружии, то есть немножко в августе еще зацепите, чтобы подготовиться, да, получается?
3: Угу, да, конечно.
2: А когда лагерь, кстати, заканчивается у вас?
3: В пятницу.
2: Уже все осталось.
4: Такая счастливая.
2: Пятницу ждем окончания.
3: Меня греет это слово «в пятницу», да.
2: Ой, ну вот видишь, как хорошо. И можешь отправиться уже на стендап. А, кстати, если выиграешь билет, с кем пойдешь? И два билетика.
3: А это я подумаю.
2: Ну ладно, есть кандидаты.
3: Сейчас вариантов все-таки, много.
2: Сейчас все начнут к тебе подлизываться на работе.
4: Есть время подумать о тебе.
2: Ну что, у нас времени нет, поэтому прямо сейчас предлагаю послушать правила игры и приступить.
4: Мы поставим для тебя три отрывочка из разных песен. Тебе нужно угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — получишь приз, отправишься на стендап. Ну а если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер, Макс.
2: Да, сначала все три песенки послушаешь, три отрывочка, а потом уже называешь ответ, хорошо?
3: Хорошо.
2: Готово?
3: Да.
2: Удачи тебе, поехали.

0: Все, закончилось. У нас время и песенки, а с тебя варианты.
1: А, так, мне кажется, первая — это Жанна Фриске.
0: Так, не исключено. Правильно, скажем даже.
1: «Танцы вдвоем. Технология».
0: Ничего себе, молодец, да, все
1: и
0: верно.
1: И третья, кажется, «Руки вверх», если я не ошибаюсь.
0: Это абсолютно верно.
1: Ура!
0: «Руки вверх», порадоваться. Действительно, сегодня у нас «Фриски», «Технологии» и «Руки вверх» были загаданы. Ни одной ошибочки.
2: Вот это ты крутая вообще.
0: Лена,
1: ура, ура, ура!
0: А потому что работать в детском лагере, заряженная, знаете ли, нужно знать абсолютно все. Дети, кстати, оттанцуют.
1: Потому что педагог.
0: Потому что педагог, она знает все.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
5: Реклама. Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на «Металлургов 80». Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амода и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. «Металлургов 80». Запись 222-21-21. О, «Автоперекресток». Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, «Металлургов 80», 0+.
6: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
7: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
8: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джем ФМ.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире или 1,4% населения Земли были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным на конец прошлого года, 7 из 10 беженцев происходят из 6 стран – Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 2/3 уехавших остаются в соседних странах. Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия, пишет «Коммерсант». Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Температура днем будет держаться на уровне плюс 20. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. В екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, в воскресенье 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 19-24, выше нуля.

0: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Аками Запад. 21 июня в 11 часов на «Металлургов 80». Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Аками Запад. «Металлургов 80». Запись 222-21-21.
5: О, «Автоперекресток». Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Аками Запад. Екатеринбург, «Металлургов 80-0+.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
6: И снова музыка прямо сейчас.

0: 102.5 Джем FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Бузова ответила на вопрос о своем браке. Вот уже много лет поклонники гадают, состоит ли девушка в официальном браке со своим избранником-бизнесменом Константином Штрыкиным. И только сейчас младшая сестра певицы решила расставить все точки над «и». Она решила сделать официальное признание в социальных сетях. Анна отметила, что они с бойфрендом узаконили свои отношения, однако предпочли отказаться от пышного празднования. Блогерша поделилась, цитирую: «У нас все абсолютно было не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было просто волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем». Сейчас Анна носит малыша под сердцем. Она сообщила о своем положении в апреле. Поклонники искренне рады за звезду и желают ей крепкого здоровья и легкой беременности. Ну а мы присоединяемся. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Чувствуем, немножко вы заждались. Пришло время для нейродичи. Что это такое? У нас есть вопрос, который, ну, нам кажется, встречался в жизни каждого. Если вы еще не встречали его, собственно, в своей жизни, то, соответственно, мы вам дадим несколько вариантов, как не ударить грязь лицом в моменте.
3: И вопрос сегодня звучит так. Как креативно признаться в любви своей второй половинке?
2: Только давайте здесь мы для искусственного интеллекта поставили, ну, я конкретно поставил определенные рамки, чтобы это было без вложения денег. То есть, когда у тебя есть... Ну, смысл в чем? То есть, когда у тебя есть деньги, ты можешь условно заказать, там, прийти в компанию, там, они тебе все организуют. То есть, когда у тебя есть деньги, достаточно легко это сделать. А я написал, что вот когда у тебя нет большой, ну, давай так, большой финансовой возможности. То есть, для меня большая финансовая возможность для того, чтобы признаться, ну, это там, ну, 50 тысяч рублей, это много прям для того, чтобы признаться, ну, это, ну, для меня это много, по крайней мере. Но и я такое решил...
3: И речь идет именно про первое признание
2: просто,
3: в любви.
2: Просто, да, конкретно вот эти три слова.
3: Так,
2: и я поэтому без денежек, значит. Ну, во-первых, самый простой, это, конечно, кулинарный. И спагетти.
3: Яичница просто... в виде сердца.
2: Да.
3: Колбаса, кетчуп там вот,
2: да,
3: так вот.
2: Да, пожалуйста.
3: Так.
2: Хорошо, что в моей жизни любовь проецируется именно с такой точки зрения. Я ее еще в мелочах. Так, значит, был технический сбой. Тут конкретно вот нейросеть пишет одно, что системная ошибка. Знаешь, ошибка 404.
3: Да.
2: Я не знаю, что она значит, но я просто знаю, что это какая-то вот ошибка.
3: Сбой системы.
2: Да. И вот системная ошибка 404. Любовь не найдена. Перезагрузите устройство и по скриптам. А, я тебя люблю. Ну вот, в общем, мне очень понравилась песня-пародия.
3: Песня-пародия.
2: Я вообще безумно обожаю, когда люди что-то делают, не вкладывая в это деньги. Объясню почему. Потому что люди, которые не вкладывают, они генерят, понимаешь? Они думают, они ищут, и делают они все ради тебя. Ну, ради тебя.
3: Творческий подарок, можно сказать.
2: Да, без разницы, насколько он реально творческий, но смысл в том, что люди делают это ради тебя, понимаете? Тратят время. Самое дорогое, что у нас есть. Вот песня-пародия. Значит, ну, тут смысл простой. Берите какую-нибудь известную песню и перепойте ее, вставив имя любимого человека и свои чувства, естественно, туда. Например, на мотив «В лесу родилась елочка». «В лесу родилась елочка», «В лесу...» Просто напоминаем мотив.
3: И там где-то имя должно быть в своей второй половинке.
2: Да, вставляйте.
3: Половинке.
2: Но здесь просто в качестве примера. А в метро сидела девушка, смотрела в телефон, а я в нее влюбился, так что вышел из вагон. Мне очень понравилось.
3: Как-то креативный,
2: да,
3: если
2: да,
3: честно.
2: очень круто. Поэтому, ребята, гораздо тяжелее без денег, чем с деньгами.
3: Я думаю, девочкам понравится даже вот такой, только что ты сказала, музыкальный сюрприз.
2: Ты оборжала все варианты.
3: Нет, ну так это же забавно, но я к тому, что мы ценим вот это вот как раз-таки романтику. Можно и 50 тысяч, как ты сказал, потратить, но при этом, знаешь, будет видно холод со стороны
2: это
3: партнера.
2: Очень много.
3: А тут теплота, любовь,
2: понимаете,
3: нежность.
2: Понимаете, признание, ну давайте так, признание искреннее, честное, когда вы действительно хотите получить это от человека, это без разницы, где будет. Ну вот это на полном серьезе. Неважно, где это произойдет, неважно, за какие деньги. Вот в чем суть-то основная. Лучше это будет за 100 рублей, но зато честно и искренне, чем за 100 тысяч и, знаете, из морозилки.
3: В общем, всем романтики и крепкой любви.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80, 0+.
1: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире или 1,4% населения Земли были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным на конец прошлого года, 7 из 10 беженцев происходят из 6 стран – Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 2/3 уехавших остаются в соседних странах. Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия, пишет «Коммерсант». Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Температура днем будет держаться на уровне плюс 20. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. В Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели, и каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, в воскресенье 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 19-24, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: Хотите познакомиться с Самодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Аками Запад. 21 июня в 11 часов на «Металлургов 80». Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Аками Запад. «Металлургов 80». Запись 222-21-21.
3: О, «Автоперекресток». Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Аками Запад. Екатеринбург, «Металлургов 80». 0+.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анита Цой высказалась о будущей жене сына. Певица рассказала, какой видит будущую избранницу своего сына Сергея. По ее мнению, мужчине подойдет та, которая будет похожа на его звездную маму. И речь не о внешних чертах, а о характере и интересах. Анита поделилась. «Он очень меня любит, и мне кажется, он ищет такую же. Единственное, он не хочет, чтобы она была артисткой, а хочет, чтобы она была из его сферы – экономики и финансов. Главное, чтобы им было о чем поговорить». В детстве Сергей мечтал стать летчиком. Тогда он выступил вместе с Анитой перед публикой и заявил, что со сцены виден только зрительный зал, а с самолета можно рассмотреть всю землю. При этом у него хороший музыкальный слух, но он решил не идти по стопам матери. Отмечу, что Анита Цой мечтает о внуках, но сын не спешит создавать семью. Но значит, оно пока и не надо. Всему свое время. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80, 0+.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, в воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменная облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 19-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Джем FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Ольга Бузова покинула больницу ради выступления в Кремле. Певица настолько любит свою работу, что даже несмотря на пошатнувшееся здоровье, порадовала поклонников своим присутствием на одном из детских конкурсов. Как пишет Супер, Бузова не только приехала поддержать участников, но и даже спела ребятам. Артистка появилась на публике в инвалидном кресле. Недавно она сильно повредила ногу. Олю экстренно прооперировали врачи. Ранее в личном блоге она делилась подробностями произошедшего. Цитирую. «Я до сих пор в больнице, а выписки не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться». Всех присутствующих на торжестве настолько тронул героический поступок звезды, что они рукоплескали ей стоя. Фанаты отметили, что восхищаются мужеством певицы, ведь многие звезды отменили бы свой визит на мероприятие, а Оля приехала через боль. Ну а мы, конечно, пожелаем Оле скорейшего восстановления. Это Яна Ефимова, слушающая больше свежих историй на Джем FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Катя Лель рассказала о несчастном случае на съемках. Певица рассказала о несчастном случае, который случился с ней пару недель назад. Она готовилась к номеру, шла в темноте и внезапно почувствовала, как оборвалась декорация. Артистка упала с высоты на руки и ноги и чудом не пострадала. Она поделилась. «Я не знаю, каким чудом меня кто-то поддержал. И я сгруппировалась, как кошка, и я сильно упала. Такой был грохот. Я вообще не поняла, что же произошло». На помощь Кате примчался Алексей Воробьев. Певицы даже хотели вызвать скорую, но она отказалась. Хватило приложенного к ноге льда. Дело обошлось лишь синяками. Катя, впредь будь осторожнее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.
5: Мы будем...

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Николь Кидман закрутила роман с влиятельным бизнесменом. Голливудская звезда активно устраивает личную жизнь после развода с кантри-певцом Китом Урбаном. В окружении Николь Кидман рассказали, что она добилась определенных успехов. Уже несколько месяцев она встречается с влиятельным бизнесменом из индустрии развлечений. Актриса не торопится рассекречивать бойфренда, но близкие друзья уже знают о переменах в ее жизни. Они сообщают... Отношения между ними развивались втайне ото всех и в течение последних нескольких месяцев, и пара старается не афишировать свои отношения. Ранее в окружении Кидман рассказали, что за ней ухаживает председатель совета директоров. Его зовут Пол Салим. Актриса и бизнесмен знакомы давно, у них есть общие друзья. В этом году они дважды встречались в компании. Пол в 2021 году развелся с женой Навин. У бывших супругов 4 дочери. Ну а я радуюсь за Николь, она достойна счастья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 19-24 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем FM.
1: Ты слушаешь Джем FM.
0: Джем FM.
2: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется

0: все.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Это 102.5 Джем
1: FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM. Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прямо FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.